0: Asian food space in Russia much more competitive.
1: Очень много раменных самообслуживания, лапшичных, и, конечно же, это очень насытило рынок, спроса стало очень много, и сейчас, конечно, на самом деле не так-то просто живется лапшичным, потому что их стало слишком много, их даже начали открывать такие сетевые магазины, как «Магнит» у себя внутри, так что здесь спрос уже практически полностью удовлетворен, поэтому мы для того, чтобы отстроиться от конкурентов, мы сейчас усиляем именно формат рамена и добавили горячие топпинги, наваристые бульоны, которые можно наливать из кранов, потому что уже просто прийти и заварить лапшу быстрого приготовления стало неинтересно.
0: With sanctions limiting direct flights to many Asian countries, social media has become the gateway for Russians to discover cuisine from the East.
2: Активно ведутся соцсети, вот я таким образом узнала про это место, решила попробовать, люблю как бы корейскую, японскую кухню и решила сходить попробовать.
3: Очень популярно, особенно там какие-то японские, Japan, например, рамен. Очень много сетей, где подают рамен и какие-то роллы, суши. Очень много это, потому что глобализация, много кухонь разных в Москве. Москва – столица мира. Как бы.
4: Мы ходим где-то раз в неделю, азиатскую еду посмаковать, потому что она для нас необычная, солененькая, остренькая, глутаматная. Мы к такому не привыкшие.
5: Я большой любитель всего острова, поэтому бульдак свежий, горячий, с говяжьим соусом восхитительно. И антураж, и музыка, все азиатское сейчас становится более популярным.
0: Restaurateurs say they are now making a major effort to adapt Asian food for Russian consumers, especially outside large cities. But they believe a full return of direct flights to Asian destinations could boost that interest even further.
6: The explosive growth may be slowing, but the broader transformation appears here to stay. In today's Russia, Asian products are no longer a passing craze. They are becoming the new normal. For CNA, I'm Dasha Chernyshova in Moscow.
7: Heading out for a short break, but ahead on Asia Now. Meet Singapore Zoo's first orangutan born through artificial insemination. Ayan, whose name means blessing in Arabic, makes his public debut. And later, unpacking the so-called doping Olympics, $25 million in prize money on the line in sporting events where performance-enhancing drugs are encouraged. The legal and ethical gray areas and the enhanced games coming up next.
8: Journey across Asia through stories of change, resilience and rediscovery this June on CNA. As countries across Asia race towards cleaner energy, communities are rethinking how they power their everyday lives. From solar fields to offshore wind farms, witness the transition towards a more sustainable future. In Power to the People. Hikikomori, a growing phenomenon of social withdrawal, is now affecting youths in Singapore.
9: They always hide under the bed, doesn't want to go to school.
8: Follow four individuals over 6 months as families search for answers and possible solutions in shutdown. And as Singapore transformed over the past two centuries, so too did its rivers and waterways.
10: Before Raffles came to Singapore, it was once a wet rice paddy field.
8: Rediscover the water channels that once shaped the island in Lost Rivers this June on CNA. Recognized among the world's best, CNA takes home 22 awards at the World Media Festivals 2026.